0: Вайкай, вайкай, тапуй кусайки, мана чирикуранки, ишка яна турукуната.
1: Мана вайкай, има тапс рикумонычу, пахтатах йонка, урайма катикун манкаран.
2: Чейси дом истебанка йонка, урайма лякиска хайкун.
0: Ай, и чапасчата рируйма вакайкуната.
2: Хинас паскарманта, искейнин торунгуната рикорун, пириспан папе, искей вармикуна катисяхта.
0: Хакайка турикунака, кунан катикапсахчам.
3: Кампач чей туркуна?
0: Ари нока турикуна, машка мушани, апакапсахча.
3: Манан апавахчо нукайкун катимуйкун нукалейку апарамусайкику мунайкун хухатун васита руанакита чокиканча айлупи.
2: Ronas oyaresqa mancharesqa kutinsi phawayla ayloman chayaspas qipata wakachita